Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.

0: C'est comme si, c'est comme ça, chalalalala.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Клуб. Метроном. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб. Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По метроном.
2: Метроном.

0: want the magic.
1: Слушайте ни в интернет на адрес
2: radiometronom.com.
1: Любимото радио.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Клуб Метроном. This is music for your soul.